И чем боль ё, о чем боль ё, шагуньон чем боль озё. Миндичок о маша соня волною. И чем боль ё, о чем боль ё, шагуньон чем боль озё. Миндичок о маша соня волною. Фехир тицо фельмасот о подлажро.